дъжджа море. В песок са мени скала, а врятся вода на лед. Януар среде юла.